боги, боги, створ, сам нор. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш, такой се лажи, диха, здай всяк човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правьо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резу, кар сам нор, я смам кромпир.